0: Ана, Киджей, если видишь, как он наш вопрос, мы с вами еще не гурдева.
1: Киджей, сад я сына тендаром, Киджей, ажки ананда, Киджей.
0: Че? Dipna in Bhagavan,
1: Ki Jaya,
0: Sri Sivishwagundashvar Paramasvami Ashwanji Gurudeva, Ki